0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Подготовка к республиканскому проекту «Читающая нация» началась в Казахстане. Выставка «Золотой столб просвещения». Уникальные следы эпохи Золотой Орды обнаружили павлодарские археологи. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Казахстане началась подготовка к республиканскому проекту «Читающая нация». В нескольких регионах страны подписали меморандумы о сотрудничестве, которые станут основой для проведения масштабного книжного марафона, передает 24KZ. Инициатива реализуется по поручению главы государства и направлена на развитие культуры чтения. По словам организаторов, к участию планируют привлечь представителей разных возрастов и сфер. Одними из первых к проекту «Читающая нация» присоединились Туркестанская, Восточно-Казахстанская и Кызылординская области. В регионах объединяют усилия государственные органы, учреждения образования и культуры, а также представители гражданского общества. После подписания меморандумов регионы приступили к подготовительной работе. В ближайшее время создадут проектные офисы, определят координаторов, а также запустят цифровую платформу для регистрации участников. Книжный марафон стартует в сентябре и продлится 6 месяцев. Он пройдет по 7 категориям участников. Для каждой из них организаторы подготовят отдельный список из 15 произведений, которые необходимо прочитать в течение проекта. В Национальной библиотеке Республики Казахстан открылась тематическая выставка «Золотой стол просвещения», приуроченная к 185-летию со дня рождения выдающегося казахского просветителя, педагога, писателя, этнографа и общественного деятеля Ыбырай Алтынсарина. Экспозиция, подготовленная Фондом редких книг и рукописей, знакомит посетителей с уникальными изданиями, отражающими жизнь, деятельность и богатое духовное наследие одного из основоположников отечественной системы образования. Среди экспонатов тематической выставки представлено 17 редких изданий, посвященных биографии выдающегося просветителя, его научному и этнографическому наследию. Особое место занимают рукописные материалы, а также первые учебные труды Ыбырай Алтынсарина, «Казахская хрестоматия» и «Начальное руководство к обучению киргизов русскому языку». Главная цель выставки – популяризация литературного наследия Ыбырай Алтынсарина и осмысление его вклада в развитие просветительских идей, отмечают организаторы. Павлодарские археологи обнаружили уникальные следы эпохи Золотой Орды. Ученые заявляют о признаках существования крупного архитектурного сооружения древности. По предварительным данным, когда-то это был мавзолей, воздвигнутый в честь представителя степной элиты. Архитектурный комплекс в урочище Жантай датируется 14-15 веками. В ходе раскопок обнаружили металлические декоративные нашивки на одежду и набор бутылок. Экспресс-анализ металлических предметов показал, что изделия изготовлены из сложных высокосвинцово-оловянистых бронз. По мнению археолога Елены Тушевой, это свидетельствует о высоком уровне развития местной металлургии в Прииртышье в эпоху Золотой Орды. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Еңбектің жаманы жоқ. Әрбір адал еңбек құрметке лайық.
3: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
4: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
5: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Кітап білімге бастар жол. Балаға кітап сыйласаң, оған жаңа әлемнің есігін ашасың.
2: Соблюдение закона и порядка, развитие образования, науки и новых технологий, сохранение чистоты, защита природы, конституционные обязанности государства и общества.
3: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
4: Эфирде классика алаңы хабары.
5: Эфирде классика алаңы хабары жалғастырады.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Дамбра. Древний инструмент тюркских народов. Точную дату появления дамбры назвать сложно, но, например, на наскальных рисунках в горах Алматинской области на плато Майтобе нашли изображение, похожего на дамбру музыкального инструмента. И ученые склоняются к версии, что это и есть прототип современной казахской дамбры. Кстати, рисункам более 4000 лет. А около 2000 лет назад среди ранних кочевников, живших на территории Казахстана, были широко распространены харизмийские двухструнки, имеющие типологическое сходство с казахской дамброй. Инструмент, напоминающий дамбру, встречается на памятниках саков и гуннов, а также у многих древних племен, населявших евразийское пространство в разное время. О появлении дамбры у казахов сохранилось несколько легенд. Самая распространенная – та, в которой говорится о казни дамбры. Согласно легенде, дамбру сделал один из слуг некоего хана, чтобы самому не сообщать господину о гибели его любимого сына. Тем более, что господин грозился залить глотку расплавленным свинцом тому, кто принесет страшную весть. Поэтому миссию горевестника поручили музыкальному инструменту, который за одну ночь изготовил слуга. Так появилась дамбра. Эта легенда – подтверждение безграничных выразительных возможностей инструмента. Конструкция дамбры в разных регионах Казахстана отличалась друг от друга. Например, на западе, в прикаспийских степях, дамбра имела округлую каплевидную форму с тонкой длинной шейкой. Лады, перевязы и струны изготавливались из бараньих или козлиных кишок. Причем считалось, что наилучшими качествами обладают струны из кишок двухлетней овцы. Такие струны дают низкий звук и, соответственно, низкий настрой, характерный для народной музыки. В центральных и восточных регионах Казахстана у дамбры была плоская нижняя дека и короткая толстая шейка. Составные же части дамбры были одинаковыми во всех регионах Казахстана. Лучшим считался инструмент, сделанный из цельного куска ели, клена или чинары. И сегодня мастера говорят: дамбру не сделаешь из первого попавшегося под руку полена. Такая дамбра не зазвучит как следует и не порадует слушателя. Многие из них предпочитают корпус инструмента делать из твердых пород дерева, а верхнюю деку из сосны. Интересный факт. Дамбра из черной джиды, украшенная казахскими узорами, вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Изготовил ее Булатбек Каримханулы. Длина инструмента 4,5 см. Ширина не дотягивает до 1,5 см. Несмотря на такие крохотные размеры, это не сувенирный вариант, а полноценный музыкальный инструмент.

0: Это была Домбра в программе «Радио Классик» Алема Спаптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстан представил выставку «Наследие Великой Степи» в Женеве. В Казахстане запустили цифровую платформу для развития детской журналистики. Дон Карлос завершит фестиваль «Опирали» в Астане. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Выставку «Наследие Великой Степи» открыли на полях 68-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности в Женеве. Концепция экспозиции – показать и историческое, и современное наследие. В нее вошли изделия декоративно-прикладного искусства, элементы национального костюма, музыкальные инструменты и предметы традиционного быта. Центральным элементом выставки стала иммерсивная мультимедийная инсталляция «Шедевры Казахстана». Казахстанской живописи, реализованной совместно с Национальным музеем искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева. Проект объединяет произведения казахстанского изобразительного искусства с современными цифровыми технологиями, позволяя по-новому представить художественное наследие страны международной аудитории. В Казахстане начала работу цифровая платформа «Улан Диджитал KZ», созданная на базе республиканской газеты «Улан», передает «Елорда-Инфо KZ». Новый сайт призван расширять возможности для развития национального детского контента и вовлечь школьников в журналистскую деятельность. Через раздел «Хаджазаван» юные авторы могут отправлять в редакцию статьи, стихи и другие творческие работы. Среди самых активных участников ежемесячно будут выбирать лучшего корреспондента. Платформа также включает медиашколу, где детям простым языком рассказывают об основах журналистики, работе с информацией, подготовке материалов и профессиональной этики. Пользователям доступна информация о редакции, возможность обратной связи, а также оформление подписки на печатную и PDF-версии газеты. В Астане международный музыкальный фестиваль «Опералия-2026» завершится одной из самых масштабных опер «Дон Карлос». 11 и 12 июля на сцене театра «Астана Опера» спектакль станет финальным аккордом фестиваля и одновременно ознаменует закрытие 13-го театрального сезона, передает Елорда-Инфо-KZ. Фестиваль «Опералия-2026», стартовавший 21 мая, впервые вышел за пределы театра и за два месяца объединил артистов из 16 стран мира. Главные партии исполнят известные казахстанские и зарубежные оперные исполнители. В роли короля Филиппа II 11 июля на сцену выйдет итальянский бас Джакомо Прести, выступавший на сценах «Ла Скала», Венской государственной оперы, Национальной оперы Парижа и Театра Сан-Карло в Неаполе. 12 июля эту партию исполнит заслуженный деятель Казахстана Евгений Чайников. Партию великого инквизитора в оба вечера исполнит заслуженный артист России, солист Московского музыкального театра «Геликон опера» Михаил Гужев. За дирижерским пультом главный дирижер театра, заслуженный деятель Казахстана Алам Бурибаев. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».Жаңа конституцияның күшіне енуі, еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
2: Вступление в силу новой Конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.